0: Далее. Техтранспорт у Дачнинского комбината уйдет на зимовку в надувной ангар. Он уместит 30 грузовых машин. Площадь сооружения 1400 квадратных метров. Комментирует Евгений Горшков, начальник автоколонны номер 4.
1: Изначально данный ангар располагался на месторождении Верхнемунского. Руководство компании Удачинского ГОКа приняли решение перенести данный ангар на Удачинскую площадку. Это позволило не только сохранить дорогостоящее имущество, но и решить насущные проблемы основного производства.
0: Ангар закрыл потребность Удачнинского ГОКа в стояночных местах. Конструкция позволяет защитить технику в любое время года. Зимой от холода и осадков, а летом от пыли. И напоследок милые новости из Заполярья. В Усть-Яновском районе заметили необычного гостя – тюленя на берегу реки Яны. Морской зверь лениво отдыхал, когда попал в объектив камеры. Визиту людей он явно не обрадовался. Неуклюже поспешил покинуть место отдыха и скрылся в глубинах северной реки. Перед тем, как исчезнуть, тюлень еще раз выглянул из воды, словно прощаясь с теми, кому посчастливилось его увидеть. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
2: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт Удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гость из глубин. На берегу реки Яны в Усть-Янском районе заметили тюленя. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В мирном 10 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гости из глубин. На берегу реки Яны в Усть-Янском районе заметили тюленя. Теперь подробно. Строители установили 336 буронабивных свай для опор Ленского моста. Всего таких будет 920, диаметр каждый 1.5 метра. Устройство свайных оснований – один из масштабнейших этапов стройки. Им занимаются несколько машин с берега Лены и с кофердамов в ее русле. Некоторые сваи уйдут на глубину, сопоставимую с высотой 13-этажного дома, чтобы обеспечить надежную опору при прохождении льда или сейсмической активности. В недалеком будущем на буронабивных сваях возведут фундамент пилонов моста, а движение по круглогодичной переправе планируют запустить в 2029 году. Далее. Техтранспорт удачнинского комбината уйдет на зимовку в надувной ангар. Он уместит 30 грузовых машин. Площадь сооружения – 1400 квадратных метров. Комментирует Евгений Горшков, начальник автоколонны номер 4.
3: Изначально данный ангар располагался на месторождении Верхнемунского. Руководство компании удачнинского ГОКа приняли решение перенести данный ангар на удачнинскую площадку. Это позволило не только сохранить дорогостоящее имущество, но и решить насущные проблемы основного производства.
2: Ангар закрыл потребность удачнинского ГОКа в стояночных местах. Конструкция позволяет защитить технику в любое время года. Зимой от холода и осадков, а летом от пыли. И напоследок милые новости из Заполярья. В Усть-Яновском районе заметили необычного гостя – тюленя на берегу реки Яны. Морской зверь лениво отдыхал, когда попал в объектив камеры. Визиту людей он явно не обрадовался. Неуклюже поспешил покинуть место отдыха и скрылся в глубинах северной реки. Перед тем, как исчезнуть, тюлень еще раз выглянул из воды, словно прощаясь с теми, кому посчастливилось его увидеть. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.

0: старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» — это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирнинцев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алрос» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накине облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном LFS-77-ООН и КЮСЕ-77-ОН. Свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации. Регистрация. Федеральная служба. И клиническая бюро. Для
0: слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирницев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алроса» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Теперь подробно. 3D-модель собственного сердца увидели мирницы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
2: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
1: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. Далее. В Мирнинском районе в этом году 15 врачей получили единовременные выплаты по муниципальной программе развития здравоохранения. 11 специалистов трудоустроились в Мирнинскую больницу, четверо – в Айхальскую. Общая сумма поддержки – 30 миллионов рублей. Это деньги из районного бюджета и вклад «Алроса». Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
3: Основная масса средств, которые предусмотрены на финансирование этой программы, как раз и уходит на то, чтобы предоставить единовременные выплаты врачам, которые приезжают на работу в наш район.
1: За время действия муниципальной программы в район приехали 88 специалистов. Она будет работать до 2028 года. И еще одна новость. Пассажиры авиакомпании «Алроса» собрали почти 200 тысяч бонусных миль в проекте «Мили добра». Деньги направят в благотворительный фонд «Выбор». Эти мили не просто цифры на счету. Они превратят в авиабилеты для детей и подопечных фонда, которым жизненно необходима медпомощь в других городах. Это шанс на выздоровление и поддержку для тех, кто оказался в трудной ситуации. Продолжит Елена Изутова, директор фонда «Выбор».
4: Самый маленький вклад – это 100 мили, и самый большой вклад сделал один участник, даже участница, компания АК «Алроса» – 56,708 миль.
1: Присоединиться может каждый участник программы «Алмазная миля». Достаточно просто перевести мили через сайт авиакомпании «Алроса» aeroalrosa.ru. Приобрести билеты для ребенка и сопровождающего помогут специалисты фонда «Выбор». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирнинцев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алрос» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
5: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
5: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирнцев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алроса» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Теперь подробно. 3D-модель собственного сердца увидели мирнинцы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
2: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
1: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. Далее. В Мирнинском районе в этом году 15 врачей получили единовременные выплаты по муниципальной программе развития здравоохранения. 11 специалистов трудоустроились в Мирнинскую больницу, четверо в Айхальскую. Общая сумма поддержки – 30 миллионов рублей. Это деньги из районного бюджета и вклад «Алроса». Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
3: Основная масса средств, которые предусмотрены на финансирование этой программы, как раз и уходит на то, чтобы предоставить единовременные выплаты врачам, которые приезжают на работу в наш район.
1: За время действия муниципальной программы в район приехали 88 специалистов. Она будет работать до 2028 года. И еще одна новость. Пассажиры авиакомпании «Алроса» собрали почти 200 тысяч бонусных миль в проекте «Мили добра». Деньги направят в благотворительный фонд «Выбор». Эти мили не просто цифры на счету. Они превратят в авиабилеты для детей и подопечных фонда, которым жизненно необходима медпомощь в других городах. Это шанс на выздоровление и поддержку для тех, кто оказался в трудной ситуации. Продолжит Елена Изутова, директор фонда «Выбор».
4: Самый маленький вклад – это 100 милей, и самый большой вклад сделал один участник, даже участница, компания АК «Алроса» – 56 708 миль.
1: Присоединиться может каждый участник программы «Алмазная миля». Достаточно просто перевести мили через сайт авиакомпании «Алроса» aeroalrosa.ru. Приобрести билеты для ребенка и сопровождающего помогут специалисты фонда «Выбор». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накине облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирнинцев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алрос» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накине облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
1: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
1: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: территория благополучия. Московские специалисты оценили здоровье мирницев. Деньги от «Алроса» привлекли в больницы Мирнинского района 15 врачей. Авиакомпания «Алроса» и ее пассажиры превращают мили в авиабилеты для детей с заболеваниями. Теперь подробно. 3D-модель собственного сердца увидели мирницы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
2: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
1: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. Далее. В Мирнинском районе в этом году 15 врачей получили единовременные выплаты по муниципальной программе развития здравоохранения. 11 специалистов трудоустроились в Мирнинскую больницу, четверо в Айхальскую. Общая сумма поддержки – 30 миллионов рублей. Это деньги из районного бюджета и вклад «Алроса». Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
3: Основная масса средств, которые предусмотрены на финансирование этой программы, как раз и уходит на то, чтобы предоставить единовременные выплаты врачам, которые приезжают на работу в наш район.
1: За время действия муниципальной программы в район приехали 88 специалистов. Она будет работать до 2028 года. И еще одна новость. Пассажиры авиакомпании «Алроса» собрали почти 200 тысяч бонусных миль в проекте «Мили добра». Деньги направят в благотворительный фонд «Выбор». Эти мили не просто цифры на счету. Они превратят в авиабилеты для детей и подопечных фонда, которым жизненно необходима медпомощь в других городах. Это шанс на выздоровление и поддержку для тех, кто оказался в трудной ситуации. Продолжит Елена Изутова, директор фонда «Выбор».
4: Самый маленький вклад – это 100 мили, и самый большой вклад сделал один участник, даже участница, компания АК «Алроса» – 56,708 миль.
1: Присоединиться может каждый участник программы «Алмазная миля». Достаточно просто перевести мили через сайт авиакомпании «Алроса» aeroalrosa.ru. Приобрести билеты для ребенка и сопровождающего помогут специалисты фонда «Выбор». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Thank you.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: thinking of you. Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
4: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
4: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы, суточная и долгосрочная аренда, заключение договоров. 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорттовары.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

я буду всем, чем хочешь ты.

0: в мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Руководителей «Алроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка «Уличная» и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: не переключайся.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Руководители «Алроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Теперь подробно. Руководители «Алроса» учатся влиять на сотрудников своим примером. Участники тренинга по культуре безопасности в Мирном узнали, как говорить с коллегами о соблюдении правил и обращать внимание сотрудников на возможные риски. Речь шла не только о регламентах. Участники разбирали, как выстраивать индивидуальное и коллективное общение с работниками, чтобы они внимательнее относились к рискам на производстве. Продолжит Артем Деркач, начальник управления промышленной безопасности.
3: Мы даем просто инструмент руководителю по повышению уровня культуры безопасности, которыми он будет пользоваться, внедрять на производстве у себя в дочерних обществах, тем самым повышая уровень культуры безопасности в целом у работников общества.
2: Полученные на тренинге инструменты руководители будут использовать в своих подразделениях. Главная задача встречи – научить руководителей говорить сотрудниками о рисках и помогать им безопаснее работать. Далее. Ученики 11-го «Алроса» класса погрузились в историю алмазодобычи. Экскурсию по пути кристалла от поиска его месторождения до попадания в руки ювелира провели специалисты Мирнинского музея алмаза и председатель Якутского отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. Спустившись по виртуальной шахтной клети, ребята увидели устройство рудника, познакомились с алмазоносными породами и попали в бриллиантовую комнату, где им рассказали о самых редких кристаллах в коллекции «Алроса». Знакомить новое поколение с процессами алмазодобычи помогали современные технологии. Комментирует Дмитрий Дводненко, ученик «Алроса» класса.
4: Предоставляли очки виртуальной реальности, рассказывали, как алмаз обрабатывается, какие бурстанки используются, сам процесс взрыва и вообще мы увидели все в этих очках, как это происходит, добывается.
2: Экскурсия по музею «Алмаза» открыла всероссийскую акцию «Недели без турникетов» в Якутии. В течение месяца для школьников и студентов будут проводить профориентационные мероприятия и экскурсии на производственные объекты «Алроса» в Мирном, Удачном, Айхале и Якутске. Возможно, после знакомства с рабочими процессами изнутри, кто-то из старшеклассников примет решение о будущем трудоустройстве в компанию. Акцию «Недели без турникетов» проводит Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России и корпоративный университет «Алроса». И еще одна новость. В ближайшие сутки 2 октября в Мирнинском районе местами ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо соблюдать осторожность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Руководителей «Авроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы, суточная и долгосрочная аренда, заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю: включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: Обмани, мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тенера средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тонбир, Небедах, Свидетельствует, СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебир, Сыл, Тосумю, Субекис, Нюрбир, Гапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня. Теперь мы квиты. Прощай, любовь, прощай, дочь.

0: слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Руководители «Алроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Теперь подробно. Руководители «Алроса» учатся влиять на сотрудников своим примером. Участники тренинга по культуре безопасности в Мирном узнали, как говорить с коллегами о соблюдении правил и обращать внимание сотрудников на возможные риски. Речь шла не только о регламентах. Участники разбирали, как выстраивать индивидуальное и коллективное общение с работниками, чтобы они внимательнее относились к рискам на производстве. Продолжит Артем Деркач, начальник управления промышленной безопасности.
3: Мы даем просто инструмент руководителю по повышению уровня культуры безопасности, которым он будет пользоваться, внедрять на производстве у себя в дочерних обществах, тем самым повышая уровень культуры безопасности в целом у работников общества.
2: Полученные на тренинге инструменты руководители будут использовать в своих подразделениях. Главная задача встречи – научить руководителей говорить сотрудниками о рисках и помогать им безопаснее работать. Далее. Ученики 11-го «Алроса» класса погрузились в историю алмазодобычи. Экскурсию по пути кристалла от поиска его месторождения до попадания в руки ювелира провели специалисты Мирнинского музея алмаза и председатель Якутского отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. Спустившись по виртуальной шахтной клети, ребята увидели устройство рудника, познакомились с алмазоносными породами и попали в бриллиантовую комнату, где им рассказали о самых редких кристаллах в коллекции «Алроса». Знакомить новое поколение с процессами алмазодобычи помогали современные технологии. Комментирует Дмитрий Двадненко, ученик «Алроса» класса.
4: Предоставляли очки виртуальной реальности, рассказывали, как алмаз обрабатывается, какие бурстанки используются, сам процесс взрыва и вообще мы увидели все в этих очках, как это происходит, добывается.
2: Экскурсия по музею «Алмаза» открыла всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» в Якутии. В течение месяца для школьников и студентов будут проводить профориентационные мероприятия и экскурсии на производственные объекты «Алроса» в Мирном, Удачном, Айхале и Якутске. Возможно, после знакомства с рабочими процессами изнутри, кто-то из старшеклассников примет решение о будущем трудоустройстве в компанию. Акцию «Неделя без турникетов» проводит Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России и корпоративный университет «Алроса». И еще одна новость. В ближайшие сутки 2 октября в Мирнинском районе местами ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо соблюдать осторожность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Руководителей «Алроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Руководители «Алроса» учат повышать безопасность личным примером. Неделя без турникетов. Мирнинские школьники увидели шахтную клеть и сияющие камни в музее «Алмаза». В Мирном в ближайшие сутки установится непогода. Теперь подробно. Руководители «Алроса» учатся влиять на сотрудников своим примером. Участники тренинга по культуре безопасности в Мирном узнали, как говорить с коллегами о соблюдении правил и обращать внимание сотрудников на возможные риски. Речь шла не только о регламентах. Участники разбирали, как выстраивать индивидуальное и коллективное общение с работниками, чтобы они внимательнее относились к рискам на производстве. Продолжит Артем Деркач, начальник управления промышленной безопасности.
3: Мы даем просто инструмент руководителю вот, по повышению уровня культуры безопасности, которыми он будет пользоваться, внедрять на производстве у себя в дочерних обществах, тем самым повышая уровень культуры безопасности в целом у работников общества.
2: Полученные на тренинге инструменты руководители будут использовать в своих подразделениях. Главная задача встречи – научить руководителей говорить с сотрудниками о рисках и помогать им безопаснее работать. Далее. Ученики 11-го «Алроса» класса погрузились в историю алмазодобычи. Экскурсию по пути кристалла от поиска его месторождения до попадания в руки ювелира провели специалисты Мирнинского музея алмаза и председатель Якутского отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. Спустившись по виртуальной шахтной клети, ребята увидели устройство рудника, познакомились с алмазоносными породами и попали в бриллиантовую комнату, где им рассказали о самых редких кристаллах в коллекции «Алроса». Знакомить новое поколение с процессами алмазодобычи помогали современные технологии. Комментирует Дмитрий Двадненко, ученик «Алроса» класса.
4: Предоставляли очки виртуальной реальности, рассказывали, как алмаз обрабатывается, какие бурстанки используются, ну, сам процесс взрыва и вообще мы увидели все в этих очках, как это происходит, добывается.
2: Экскурсия по музею «Алмаза» открыла всероссийскую акцию «Недели без турникетов» в Якутии. В течение месяца для школьников и студентов будут проводить профориентационные мероприятия и экскурсии на производственные объекты «Алроса» в Мирном, Удачном, Айхале и Якутске. Возможно, после знакомства с рабочими процессами изнутри, кто-то из старшеклассников примет решение о будущем трудоустройстве в компанию. Акцию «Недели без турникетов» проводит Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России и корпоративный университет «Алроса». И еще одна новость. В ближайшие сутки 2 октября в Мирнинском районе местами ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо соблюдать осторожность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и тенера средств регистрации. Тунтуном LFS-77-AON и Q-77-BIR-номер свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бирсел, то суню себе кисюнюгар бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 22 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Все

запишем в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И пора.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЯС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И КЮСЕ ТОН БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ, спорт, товары.
2: Мысли вслух.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет.

Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, та, и Кюсе, Сюбе, Бирсел, Тосуню, Сюбе, Кюсе, Нюгер, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Dip truck, the Fantasia.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 6 часов.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

счастье для друзей, храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застыло.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: «Разный край», объединяя города. В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 6 градусов тепла. В вечерние часы ожидается небольшой дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 3 до 8 градусов. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 5. В Накине облачно. Воздух прогреется до плюс 4 градусов.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
3: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глубоко.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Следы пребывания. Администрация Эхала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи оценили здоровье мирницев. Экспресс-погружение в процесс алмазодобычи провели для мирнинских школьников в рамках недели без турникетов. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 6 градусов тепла. В вечерние часы ожидается небольшой дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 3 до 8 градусов. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 5. В Накине облачно. Воздух прогреется до плюс 4 градусов.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: следы пребывания. Администрация Эхала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи оценили здоровье мирницев. Знакомство с алмазами. Экспресс-погружение в процесс алмазодобычи провели для мирнинских школьников в рамках недели без турникетов. Теперь подробно. Больше работы стало у айхальских дворников. Причина не осенний листопад, а посиделки местных подростков в теплых остановочных павильонах. После отдыха и бесед с друзьями школьники оставляют в павильонах мусор. Обертки от конфет, пакеты из-под снеков, бумажки и прочее. Все фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом урна для отходов расположена у входа в павильон. Замусоренность вынуждает жителей жаловаться, а сотрудников подрядной организации убираться на остановках чаще. Администрация Эхала напоминает: находиться в теплых остановочных павильонах можно, мусорить в них нет, и просит родителей провести с подростками профилактические беседы. Далее. 3D-модель собственного сердца увидели мирнинцы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия». Каждый пациент получает персональную бесплатную консультацию. Комментирует Нина Ларионова, специалист корпоративного университета.
3: Я сегодня прошла обследование врача-кардиолога и трихолога. Узнала, что сердце мое в порядке, работает, стучит. У врача-трихолога узнала рекомендации по спасению моих волос в будущем.
2: Дни здоровья в медцентре проводят дважды в год. Следующий приезд медиков ожидают в 2027 году. Запись на обследование доступна в приложении Health Balance. Там же проходят конкурсы и обучение навыкам здорового образа жизни. Ученики 11-го Алроса класса погрузились в историю алмазодобычи. Экскурсию по пути кристалла от поиска его месторождения до попадания в руки ювелира провели специалисты Мирнинского музея алмаза и председатель Якутского отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. Спустившись по виртуальной шахтной клети, ребята увидели устройство рудника, познакомились с алмазоносными породами и попали в бриллиантовую комнату, где им рассказали о самых редких кристаллах в коллекции Алроса. Знакомить новое поколение с процессами алмазодобычи помогали современные технологии. Комментирует Дмитрий Двадненко, ученик Алроса класса.
4: Предоставляли очки виртуальной реальности, рассказывали, как алмаз обрабатывается, какие бурстанки используются, сам процесс взрыва. И вообще мы увидели все в этих очках, как это происходит, добывается.
2: Экскурсия по музею «Алмаза» открыла всероссийскую акцию «Недели без турникетов» в Якутии. В течение месяца для школьников и студентов будут проводить профориентационные мероприятия и экскурсии на производственные объекты «Алроса» в Мирном, Удачном, Айхале и Якутске. Возможно, после знакомства с рабочими процессами изнутри, кто-то из старшеклассников примет решение о будущем трудоустройстве в компанию. Акцию «Недели без турникетов» проводит Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России и корпоративный университет «Алроса». И еще одна новость. В ближайшие сутки 2 октября в Мирнинском районе местами ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо соблюдать осторожность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 6 градусов тепла. В вечерние часы ожидается небольшой дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 3 до 8 градусов. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до плюс 5. В Накане облачно. Воздух прогреется до плюс 4 градусов.
1: «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Следы пребывания. Администрация Эхала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи оценили здоровье мирнинцев. Экспресс-погружение в процесс алмазодобычи провели для мирнинских школьников в рамках недели без турникетов. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 6 градусов тепла. В вечерние часы ожидается небольшой дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 3 до 8 градусов. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 5. В Накине облачно. Воздух прогреется до плюс 4 градусов.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ООН и КЮС-77 мирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И клиническую бибирсу. Тосуню себе кисканю.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: следы пребывания. Администрация Эхала призывает местных подростков не мусорить в теплых остановочных пунктах. Близко к сердцу. Московские врачи оценили здоровье мирницев. Знакомство с алмазами. Экспресс-погружение в процесс алмазодобычи провели для мирнинских школьников в рамках недели без турникетов. Теперь подробно. Больше работы стало у айхальских дворников. Причина – не осенний листопад, а посиделки местных подростков в теплых остановочных павильонах. После отдыха и бесед с друзьями школьники оставляют в павильонах мусор, обертки от конфет, пакеты из-под снеков, бумажки и прочее. Все фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом урна для отходов расположена у входа в павильон. Замусоренность вынуждает жителей жаловаться, а сотрудников подрядной организации убирать на остановках чаще. Администрация Эхала напоминает: находиться в теплых остановочных павильонах можно, мусорить в них нет, и просит родителей провести с подростками профилактические беседы. Далее. 3D-модель собственного сердца увидели мирнинцы в Дне здоровья, которые проводит медцентр «Алроса». Состояние сердечной мышцы оценил кардиовизор. Узкопрофильных специалистов приглашают по корпоративной программе «Территория благополучия».